0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Чтоб не было следов повсюду под мели, ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

научил меня жить. Февраль научил меня ждать. Я верил тебе, отчаянно верил, каждый.

было ясно, что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия вводит запрет на импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров, они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка, поэтому правительство

0: 23 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Кому там подзарядиться нужно в заключительный рабочий день этой недели? Вот, пожалуйста, подключайтесь, заряжайтесь.
3: Доброе утро. Вот и пятница, и пусть ваши планы все сбудутся. Будем вас подбадривать, взбадривать и набадривать.
2: Все точно, абсолютно сказал. Кстати, точное время 7:04.
4: А в жизни основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: понятным причинам послужить в разведке. У кого-то еще есть варианты, а вот заснуть в Риге в метро ближайшие там десятилетия, наверное, не получится.
1: Но вместо метро можно запросто заснуть в электричке, потому что многие используют электрички, ну, в качестве S-бана такого, добираясь из там, микрорайонов до центра. И мечтой человека, который ждет электричку, должно быть как можно скорее сесть и закрыть глаза.
0: Застолбил местечко пятой точкой вперед. Я не знаю, там рассказал тебе историю. А, поздороваться еще раз.
1: Да.
0: С добрым утром, все те пятничные, кто вот сейчас там уже подключился. Это Шизгара, это Радио Рокс. Меня Стас Флоренцев зовут.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Слушай, так я по поводу... Я учился в школе, в которой на тот момент из 24 учащихся в классе, помимо рижских, были ребят, которые из Саласпилса, по-моему, один или двое ездили, а трое ездили из Юрмалы. Там придумали тогда физмат-класс, сделали для чего-то. Меня туда взяли, самого такого физико-математического, непонятно. Для того, чтобы на контрасте было работать, знаешь, там бум-бум, там вот как бы там на фоне его там любой. Так вот, и у нас парень был Эдик, он жил в Юрмалке, и он очень часто засыпал в электричке. Причем, знаешь, в электричке, которые вот эти экспрессы, которые имам добавите, не пиетур.

0: А еще потом пустили поезд, который там дофига не напетер, туда дальше уходил. Ему нужно было выйти, условно, по-моему, в Лелупе, где-то он там вот на той остановке. Чувак умудрялся проспать. Значит, он едет, ему надо в Лелупу выйти, он уснул.
1: Доехал до Слоки,
0: развернулся. Развернулся, сел и опять попал на экспресс. Ну, не посмотрел тогда. И опять проехал туда. Ну, куда-то к Риге туда поближе взял и...
1: В общем, могут быть забавные случаи в том случае, как хорошо сказал, могут быть забавные случаи в том случае, если вы не за рулем.
0: Знаешь, еще здесь тавтологию давать. Случаи могут случиться в том случае, если там случайности.
1: Доброе утро. Смотрите, пятница вроде бы начинается нормально. Давайте посмотрим, что она несет нам с точки зрения цифр и прочих арифметических примет.
0: Цифр немного дадим. Помните мультик 38 попугаев? Вот у нас до наступления осени еще 38 ну, не попугаев, но какие-то дни, наверное, будут повторяться, там, 1, 2, 3, 4, это в очередности недели. Ну, а все остальное каждый день прекрасен по-своему. И до Нового года еще 160 дней, то есть всех планов громадье, но, понятное дело, многие там начинают уже задумываться в свете того, что, знаешь, привыкли заказывать на каких-то там... маркетплейсах какие-то... Не елки, вот эти, знаешь, адвент-календари, которые приходили там, а сначала там содержание самого календаря там подорожало, потом упала вся составляющая, если раньше там, допустим, покупали там дамы там косметический календарик такой, который каждый день ты открываешь, там, вот такая баночка, потом вот, а сейчас, знаешь, стали с годами все меньше и меньше баночка, вам какой-то вообще сувенирчик. А в свете того, что многие покупали не с европейских стран, а с той же Great Britain. И сразу доставка выросла, а тут еще доставка с другой стороны тоже.
1: Ну, еще надо поддерживать своего производителя.
0: Адвент-календарей, да.
1: Адвент-календарей, да.
0: Ну, слушай, ладно, давайте от адвента-календаря к лунному календарю обратимся.
1: 10-й лунный день сегодня. Хорош и удачен для начала любого дела, и важного, и незначительного. И это здорово. Сны ничего не значат, и это тоже хорошо. И случившиеся огорчения проходят скоро. То есть, если что-то вас огорчит сегодня, не пугайтесь, это совсем ненадолго. В этот день хорошо начинать строительство, и еще он хорош для паровой бани. Что касается вообще свободного времени, то в 10-й лунный день рекомендуется размышлять над прошлым и настоящим, чтобы лучше себе представить себя в будущем. Ну и что нужно делать, чтобы в это будущее прийти. Вот такой вот, я бы сказал, даже не шуточный астрологический совет.
0: Ну клево, давайте опирайтесь на опыт прожитого, на стабильность настоящего и с верой в то, что все это произойдет. Двинем дальше и по эфиру, и вы вот по своему графику дня. Кстати, уже 7:11 минут.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.
3: Здравствуй!

0: это явно не про нас, потому что здравствуй, мы сказали, до свидания скажем, а пока у нас еще много времени, и никаких шрамов не намечается.
1: Мы еще, знаешь, мама, вы надолго там, я пока не надоем, что даже кофе не или там чаю не попьете. Там, не хотите ли бананчика, кому-то хочется предложить, так к чему? Ну, дело в том, что когда говоришь «Эквадор», ну, помимо там трека 35-летней давности, дискотечного, там сразу воспоминаем, понятное дело, наверное, бананчик какой-нибудь. Нет, в Эквадоре сегодня большой праздник, у них день Симона Боливара, освободителя, можно сказать, эквадорского, героя эквадорского.
0: Ну, и хотя вообще он... героя всей Южной Америки, скорее, да, и тех, кто там не жил, самое главное, но смотрел на эту Южную Америку с восхищением и радовался тому, что там идет освободительная борьба, и во главе стоит вот этот Симон Боливар.
1: Знаете, когда вот в детстве там взрослые там... заставляли песенку петь «Гренада, Гренада, Гренада». Или не заставляли, но она звучала там повсеместно. Гренад разных бывает. Ну вот под руководством Симона Боливара повстанцы разгромили испанские войска в Новой Гренаде. Это нынешние Колумбии и Венесуэле, по сути дела. И поэтому, вот как совершенно справедливо сказал Алексей, Саймон Боливар, он... И там, и там, и там. Hero.
0: А здесь еще замечательная история, потому что всякий, кто слышит имя Боливар, Симон Боливар, фамилию Боливар, значит, он вспоминает эту поговорку «Боливар не выдержит двоих». Она не имеет никакого отношения к освободительной борьбе, казалось бы, но при этом есть кое-какие связи, потому что там было два вождя этого освободительного движения. Один на севере, это Симон Боливар, а второй был Хосе де Сан-Мартин на юге. Он там в Аргентине и в Чили. И на самом деле было понятно, что если они победят испанцев, там завершат свои дела в плане освободительной борьбы, и у каждого была идея объединенного государства, и тогда вдвоем им не справиться, они начнут воевать друг против друга. И может быть вот эта история, что Боливар не выдержит двоих, она появилась именно вот с мыслью о том, что либо Боливар, либо Хосе де Мартин, и двоих точно не выдержит, но ну, не конь, а вот эта вся Южная Америка. Они потом, кстати, договорились. Встретились, договорились, и Хосе де Мартин уехал во Францию, а Боливар, значит, продолжил свое дело.
1: И Хосе Мартин уехал в Сан-Тропе, где у него ксюнда. Ну, пришлось, конечно, мучаюсь вот здесь опять. А можно этих устриц в следующий раз чуть побольше, вот, а вина чуть похолоднее?
0: А это то же самое, если в наше время он уехал в Лондон. Ну, потому что тогда Франция была уж очевидной столицей мира, моды, там, просвещения, а англичане всего лишь занимались этим инженерным делом.
1: Чем же они там только не занимались? Знаете, чем лишь бы там, как там, ну, тут не про детей, чем бы не тешились. Сегодня Международный день БДСМ. Вот и это реально, это не какой-то там...
0: Без шуток.
1: Вот эта аббревиатура была придумана не так давно. Это 35 лет. Кстати, 35 лет будут отмечать БДСМщики в этом году. Будет, наверное, хорошая пати где-нибудь. Потом где-нибудь в районе Плявники, в районе этого мусоропровода найдут...
0: В районе улицы Свайко.
1: Следы там это. Короче, как расшифровывать там?
0: Слушайте, на самом деле здесь одни расшифровывания уже заставляют вздрогнуть. Неволя, бандаж и дисциплина.
1: Ну, есть еще версия, как у тебя с Боливаром была, вторая версия. Безумно, разумно, добровольно. Вот как бы так. Тогда как бы это welcome. А если нет, то могут еще и привлечь.
0: Да, но на самом деле придуман был праздник в Барселоне с подачи некого Курта Фишера, который был владельцем Роза Стинка Клаб, и, ну, просто решил, что в клубе можно вести себя поэкстравагантнее, еще поэкстравагантнее, чем... И потом, знаешь, вот эти вот владельцы клубов, они постоянно мечтают затащить к себе новую аудиторию. И для этого нужно всего лишь объявить свой клуб территорией, вот, ну, не знаю, там...
1: Толерантный для...
0: Книгачеев, там, любителей, не знаю, розовых кроликов. Ну и, в конце концов, если людей, которые там любят БДСМ очень много, то надо сказать, а у меня сегодня день БДСМ, все ко мне... Бесплатный чай.
1: Уверен, что среди нашей аудитории есть как люди, которые, ну и что, я как бы к этому причастен. А есть и те, кто... О чем говорят-то вообще? Ну, ладно, интернет штука полезная. Если стало, зацепило что-нибудь, возьмете и полазите. Главное, чтобы было добровольно. 7:20 минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билетшосервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Вот она пятница, вот она летняя пятница, когда человек-то и не особо заморачивается относительно какого-то, к чего-то такого глобального созидательного.
2: И очень мерзнет.
1: Вот. А в то же время люди в свое время брали 24 июля, там, не знаю, в экспедиции какие-то уходили. И более того, вот эти экспедиции достигали своей главной цели. Смотрите, французы, экспедиция человека с фамилией Картье. С такой фамилией опять возвращаемся на 5 минут назад, когда там Боливара там с Хосе Марти судьба развела. Одного жизнь побила, пришлось во Франции там, поехал себе там на лазурочку. А второй вот счастливо жил, потел, бегал по джунглям, там боролся в этот момент со всеми. И все. Так вот, человек с фамилией Картье отправляется в экспедицию, причем людей с собой каких-то сподобил эти, и достигает в Канаде устья реки Святого Лаврентия.
2: А в 1701 году, 24 июля, основан Детройт. Сегодня в Детройте день города. Значит, основателем города, тогда это был поселок для торговли мехами, бобровыми, я понимаю, шкурами, стал управляющий французскими, опять же, владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак. Я думаю, что он должен был быть Антуан де Кадиллак, так вот как-то и напрашивается.
1: Стопудово.
2: Но имя которого увековечено вообще и в Детройте, и в марке автомобиля, но мало кто догадывается, что он имеет французское происхождение. Хотя Америка страна космополитическая, никого не удивишь французским автомобилем в американской этой автомобильной столице.
1: Или вывески на любом языке тоже, там никто ничего не удивишь и никто не парится. Смотри, люди в Детройте сначала были специалисты мех... Хах. А потом механики появились, потому что машины стали автотропы. А я помню, какой-то фильм был, ну, комедия какая-то такая, ну, может быть, глуповатая там.
2: И большие там, гонки.
1: Нет, чуть позже там. И там пытают чувака там пока, и он привязанный стоит. Ну что, он ничего не сказал? Нет. А давайте ему там ногти вырвем. Там. Да, уже пытались, там не говорит. Ага. А давайте ему там расплавленный свинец. Там, это, да, там тоже молчит. Такой. А давайте отправим его в Детройт. Нет, нет, не надо. Не надо. Там, свое отношение к городу Детройту, видишь?
2: В 1821 году в Кронштадт, вот в этот день, вернулись шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Прошли они более 92 тысяч километров. Ну и, что для нас важно, экспедиция увенчалась тогда открытием нового материка, Антарктиды и несметного количества островов. Стало понятно, что там Южный океан — это не просто вода, есть там что-то твердое.
1: Смотрите, два сразу события, имеющие отношение к железным, ну, к рельсам, скажем так. В Нью-Йорк в 1870 году в этот день прибывает первый трансконтинентальный какой-то атлантический.
2: Вот поэтому это, у тебя есть поезд.
1: Конечно, да. Трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско. Вот. А буквально через 31 год, в этот день, то есть 1901 год, пустили первый рижский электрический трамвай. Маршрут, если кто не в курсе, пролегал по главной улице города, Александровская она тогда называлась. Улица потом меняла свое название, ну, не будем там вспоминать все названия.
2: Вот ну, Бривус,
1: да. А трамвай свое хождение по ней прекратил, пересекает там в паре мест, ну и как бы нет невест.
2: В 1911 году, 24 июля, американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу потерянный город империи инков Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем последнего императора, то ли укрытием для дочерей солнца от конкистадоров. Ну, в общем, одна из тех точек, куда вот отчаянные путешественники мечтают добраться и думают, ну что опять на курорт? Да нет, ну что там на море? Мне бы куда-нибудь вот там в Мачу-Пикчу.
1: Тропами пройтись от Стэкенса. Слушай, я вот возвращаясь к предыдущему этому пункту, когда он сказал по Бривус, ну тут написано по Бривус, трамвай перестал ходить по Бривус, имеется в виду центральной части он перестал ходить, а там ближе-то к Вэфу-то он выруливает на мост, и по Бривус как раз и пошел дальше, там
2: все. Точно.
1: Ну, и я думаю, когда вот компилировалась вся эта новость, имелось отношение, что как в Лондоне когда-то в свое время свернули трамвай вообще, а тут у нас вот с центральной улицы города на вот центральном ее вот этому отрезке, ну, скажем так, вот, ладно, не будем.
2: Да,
1: по трамваю или
2: значит, хватит. Что у нас еще в плане путешествий? В 1969 году Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане в этот день.
1: Причем планово, как вы понимаете, приводнился. Вот. 87-й год прошлого столетия IBM выпускает операционную систему DOS, версия 3.3. Ну, для тех, кто, может, не так был искушен, тогда то, что вас точно коснулось, В 90-й год в СССР отменили все введенные за 5 лет до этого лидером страны ограничения на продажу алкоголя.
2: Поняли, что не работают эти ограничения, а мало того, что люди пить меньше не стали, так еще и ущерб экономике был нанесен.
1: Помнишь, когда показывали, были куча анекдотов, когда Горбачев куда-то приехал, ему говорят, а спорим, говорит, я куплю там до 11 в любой момент. Говорит, хорошо, ну так, значит, он кончался анекдот, он, чувак все время договаривался, и Горбачев говорит, можно я посмотрю, как ты это делаешь? Говорит, хорошо, но только там из-за стекла. И Горбачев смотрит, значит, вот чувак подходит к продавцу, а тот ему показывает, мол, типа 1-1. И показывает на окно. И чувак дает сразу две бутылки и выходит. Говорит, ну ладно, как ты это сделал? Говорит, сказал, что тот показывает, до 11 нельзя, там, типа, говорит, а у меня вон второй стоит. Ну, римская игра слов, то есть получается, римские цифры это. Глупо, да, некрасиво
2: отлично,
1: рассказал.
2: На самом деле история, как много историй вообще связано с этим, тут же понимаешь, как много места занимает алкоголь в нашей жизни. Мы сейчас, кстати, вот настоятельно не призываем употреблять алкоголь, потому что он вредит здоровью.
1: Абсолютно.
2: Но, тем не менее, невозможно не удивиться, что действительно такое гигантское место в жизни. Сколько рассуждений о том, правильно ли сделали, что перенесли вот эту вот последнюю отсечку продажи алкоголя там с 10 на 8, и надо ли еще подвинуть, а вон у соседей вообще до 3, там, и так далее. А может вообще запретить его продавать только в одном месте в течение одного часа, чтобы все видели еще, что, ага, покупает алкогольные напитки.
1: Слушай, а сколько магазинов, которые работали раньше до 10, сейчас работают до 8, потому что, ну, бессмысленно.
2: А что платить продавцу, конечно, если он ничего не делает?
1: Свет жить. А я вот сказал сейчас до 11, а ведь было время с 2 нельзя было. Вот, по-моему, с 2 часов, и он цифру 2, наверное, показал. Это не мне, это товарищи. Ладно, разбудоражили воспоминания о вас. В общем, если у вас что-то глобальное происходит сегодня, уверен, что, может быть, следующий год, 24 июля, когда будем зачитывать список чего-то важного, что-то из этого сделанного попадет именно туда.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. «Роксет UK» – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: такая пятница, песня такая не для пятницы, для понедельника.
1: Да, наверное, не сработал будильничек, вот отложен был тогда в понедельник. А сейчас бабах и прошло. Что, включили только что ли, радио? Ой, знаете, сколько всего было сказано? На частоте 88.6. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов. Посмотрим, что у нас тут с патентами и изобретениями.
1: Потому что Шизгара славится воспоминаниями о том, что кому-то принесло славу и даже какой-то финансовый успех. Сразу отматываю, знаешь, вот к чему. Помнишь, когда-то Наполеон искал людей для армии с точки зрения вот этого пайка военного для того, чтобы облегчить с одной стороны, с другой стороны человек, чтобы мог забирать что-то с собой и перетаскивать. И вот опять-таки милитаристские источники помогли человеку и продвинуть свое изобретение.
0: Так на самом деле, так оказывается, что во время войны очень много изобретений, потому что все это делается с минимальным бюджетом, и надо срочно. Поэтому многое раскрывается. Сегодня день рождения растворимого кофе. И мы заговорили о милитаристских здесь началах, потому что кофе, особенно растворимый, он появлялся как раз вот эти сложные годы каких-то военных действий. Строго говоря, сначала придумали концентрированную смесь кофе и сахара еще во время гражданской войны в США, для того, чтобы бойцы ели ложку препарата, бодрились и шли в бой.
1: Причем они туда, помимо кофе и сахара, сразу еще и бомбили этим сухим молоком.
0: Да, но вкус был ужасный. Технологии, сами понимаете, середины 19 века. Солдаты не любили этот продукт, пришлось его снять с производства и забыть.
1: Коровы краснели, когда говорят: блин, ну меня вот дергали за вымя, а вы вот после этого, ну как можно?
0: Значит, вообще идея, в 19 веке уже могла прийти в голову идея взять что-то, выпарить и в сухом виде съесть, для того, чтобы как-то сэкономить на объеме.
1: Но в основном приходила идея у отцов выпороть вот изобретателей детей, а выпаривать, вот с точки зрения лишать влаги в середине, не додумались.
0: Значит, в нынешнем виде растворимый кофе был изобретен и запатентован в 1890 году Дэвидом Стрэнгем некий, и еще японский ученый Сатори Ката, работавший в Чикаго, он тоже пытался там что-то поколдовать с выпариванием, пытался заработать много денег, как водится у японцев, которые попадают в Чикаго.
1: Прикинь, на островах этот Дэвид, он жил в Новой Зеландии, это и Япония. Ну, как бы те люди с востока, только одни южные, вторые северные.
0: Так вот, в 1906 году уже английский химик Джордж... вообще, как это английский химик может быть с таким именем фамилии, вообще непонятно. Джордж Вашингтон его звали. Он, может быть, он переделал, чтобы понравиться американцам. Вот он как раз жил в Гватемале и был почитателем заварного кофе. И вот он создал первое производство, уже производство растворимого кофе. Это тоже ажиотажа не было. То ли рецепт попутал, то ли как бы выпаривал неправильно. В общем, он был горький и невкусный.
1: Я думаю, что в паспортном столе в Гватемале переделать имя себе на Джордж Вашингтон было значительно проще, чем в Англии, поэтому он живет. Слушай, говорит, что-то мне не нравится моя там. А как вас зовут? Конан Дойль. А кем хотите быть? Джорджем Вашингтоном? Да, легко, давай, завтра приходи будешь.
0: Ну и тем более, вероятно, он мог поменять имя, потому что хотел продавать этот растворимый кофе, опять же, во время Первой мировой войны для армии США, быть поставщиком, но там тоже что-то не сложилось. И вот шли годы, и в 30-х годах уже 20 века компания Nestle и бразильские, обратите внимание, производители кофе решали проблему излишков кофейного зерна.
1: Были времена, представляешь, когда кофе не просто не дорожал, потому что... А были излишки, девать было некуда. И поэтому там специалисты, которые работали уже в компании Nestle, работали над решением этой задачи. И вот прямо перед Второй мировой войной им удалось создать тот самый растворимый порошок, такой специфический, который сохранял свойства как кофейных зерен в напитке, и при этом мог еще и долго храниться.
0: И вот 24 июля 1938 года с конвейера компании Nestle в Швейцарии сошли первые банки нового напитка, которые стали впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе, и так он назывался Nescafé. До сих пор продается, и, наверное, рецепт...

0: дня и по питанию. И в итоге, после завершения, бывшие солдаты не распрощались с привычкой пить такой кофе, что сделало его весьма востребованным в Соединенных Штатах. Ну, а затем продукт завоевал большую популярность в других странах мира. У нас Лепойский этот завод тогда на весь Союз гремел.
1: Да, вот именно это слово. Именно гремел. И бодрил, между прочим, этот кофе совершенно
0: банка
1: очевидно.
0: Я помню, была.
1: Даже надо было немножко дозу этого уменьшать для того, чтобы тебя не скрутило от тахикардии.
0: Слушай, ну я, наверное, не открываю Америку, в которой был открыт этот продукт, когда скажу, что, наверное, в условиях, когда денежек было мало и, в принципе, палитра напитков и всяких кулинарных изысков тогда была не такая большая, как сейчас, выбора не было такого. Ну, удивить какую-нибудь даму кофейным ликером, которого не было под рукой, кто из джентльменов тогда, блин, она скоро придет, брался просто-напросто обычный 40-градусный продукт, который стоил тогда не 3,62, не 4,12 уже, а уже 5,30 и даже больше он стоил. Просто в разных пропорциях добавлялся растворимый кофе. И тогда вот он говорит, какая вкусная.
1: Между прочим, если бы эта идея пришла в голову американцам там в конце 19 века, может быть, они растворимый кофе продвинули гораздо бы быстрее, чем вот они там долго возились с разными рецептами.
0: И тогда манерные всякие ликеры уже бы производились не где-нибудь в Европе, а там, где и когда-то изобрели тот самый растворимый кофе.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Мы следуем, ты гас. С утра в усы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный.

0: Полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего. Я
1: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Ну что, заканчивается час. Кому-то уже надо уже что-то заказать там себе на завтрак.
1: А кому-то поесть нужно. Это я, не про себя, я успел, кстати, сегодня так это... Смотрите, мы про растворимый кофе говорили, может быть, у кого-то сегодня... Слушай, блин, забытые ощущения. А давай-ка там... Потом
0: а рискнем здоровьем, это называется. Давай рискнем здоровьем.
1: Вдруг...
0: Возьмем растворимого.
1: А вдруг он теперь стал другим? О, знаешь, как это вино, когда стоит долго, еще и дороже становится.
0: Кстати, о вине. Сегодня день вина и сыра. Можно позволить себе после того, как все, значит, рабочие тропинки будут пройдены и дела более-менее сделаны.
1: Прикинь, такой супер-тупер гурман, который сегодня дорогой сыр с хорошим вином, правильным таким, и еще говорит, а на завершение все-таки давайте его. Кого? Ну, растворимый кофе. Пфф, такой, там, это называется бранч-идиот такой, знаешь? 7.58.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет. Но не следует терять бдительность. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет. А самая большая проблема – это административные правонарушения. Но в то же время полиции не следует расслабляться, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Он подтвердил, что согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. Было 4 случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. В настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе и в столице.
3: Про Балтию.
1: В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно, и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. «Мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Жизгару».

0: Тут как раз рюмка на столе, это в свете того, что было связано про кулинарные поводы сегодняшнего дня, когда мы там и...
1: Про кофе растворимый.
0: Кофе растворимый, вино с сыром и все такое прочее. Ну, не ожиданиями чего-то такого посиделок пятничных, а вполне себе нормальным, таким бодреньким, таким стартом дня рабочего для многих. Начнем еще раз. Вот прямо сейчас.
1: 24 июля сегодня.
0: Да, еще несколько цифр, которые сегодня порадуют многих, кто едет заправляться. Там на многих автозаправках именно по пятницам какие-то бонусы. Поэтому, знаешь, народ в четверг не джазует. Блин, что-то у меня там бензина остается чуть-чуть. А подожду-ка я пятницы, чтобы, ну, собрать все эти бонусы той или иной
1: автозаправки. Никогда не думал в этом ключе. Здесь, знаешь, надо посоветовать всем этим автозаправкам делать какие-то бонусы наоборот, в противофазе. То есть, как бы, дождись вторника, и во вторник мы тебе дадим дешевый бензин.
0: Они, видишь, понимают, что рабочие машинки-то, они не ждут. И все вот зависимые люди от передвижения срочных, они будут у тебя и так заправляться. А вот когда вот наступает выходной день, многие как раз затаятся, а ты нет-нет, и поэтому-то все это дело происходит. Еще по цифрам. 38, нет, не попугаев, это дней до осени остается, до Нового года 160 дней. Ну, и забыли сказать, что вы слушаете частоту 88,6 FM, если так получилось, что Радио Рокс где-то, куда вы летите, недоступен вам вот в этом FM режиме, потому что он там, другие всякие радиостанции пытаются будут в тех регионах на них работать. Все, вы просто набираете radiorocks.lv, и вот голоса. Стас Флоренцев, это я.
1: Алексей Титов, это я. И у нас еще кое-что осталось интересное. Куда? Даже если вы где-то там за 3-9 земель укатили.
0: У нас же не только растворимый кофе есть.
1: Лунный день, он вот. И в Новой Зеландии лунный день. И если он 10-й, значит, и где-нибудь там в Веллингтоне он тоже 10-й. Может быть, немножко со смещением, но уж следите за часовым поясом. Значит, 10-й лунный день, он хорош и удачен для начала любого дела, и важного, и незначительного. Сны ничего не значат, и, что важно, случившиеся огорчения скоро пройдут, поэтому имейте это в виду. То есть можно быть готовым сегодня к огорчениям, зная, что они скоро пройдут. В этот день происходит выход на тайные источники знаний. Иногда человек начинает что-то делать бессознательно, и вы понаблюдаете за окружающими. Если кто-то что-нибудь начнет выкидывать, какие-нибудь фортели, вы понимаете, что он вышел на тайные источники знаний. Можно у него попытаться выведать этот секрет. В этот день, значит, хорошо начинать строительство на основе, вероятно, тайных знаний. И еще рекомендуется размышлять над прошлым и настоящим, чтобы лучше представить и обеспечить себе будущее. Вот эту линию, которая приведет к

0: успеху.
1: То есть, а первая ступенька — это то, что было в прошлом, потом более такая, ну, известная, а уже обжитая, это то настоящее, в котором мы с вами сейчас с вами общаемся, вот прямо в 8 часов и 8 минут. Ну, а потом думаю... Нет, уже 9, да, минут, правильно. А потом то, что будет впереди. Слушай, ну вот тут в приметах народных надо сегодня за пауками следить. Я к паукам с уважением отношусь, там лапу, конечно, не жму, но...
0: Некоторые боятся.
1: Вот зря, конечно, паук — это не тот самый маленький осьминожка умилительный, который ядовитым бывает в наших широтах.
0: И что там с пауков?
1: Пауки, если активно плетут паутину, это к сухим дням. Ну, хотелось бы чего-нибудь такого получить, высохнуть наконец-то, чтобы белье просохло.
0: Я как зануда тебе скажу, здесь надо выработать критерии того, что значит паук активно плетет паутину. Это значит, надо увидеть паучка.
1: Как минимум.
0: Как минимум надо засечь время и понаблюдать за ним.
1: То есть это не в один день должно быть. О, а вчера-то плел по-другому, а вчера кормили по-другому.
0: Нет, нет, тогда эксперимент строится так. Ты каждый день подходишь к этому паучку и засекаешь, чтобы откалибровать, что значит активный и неактивный.
1: Я говорю, хотя бы один день, чтобы была такая... Знаешь, я искал почему примету дня сегодняшнего, думал, есть ли там цапля. Потому что я реально цаплю сегодня видел, которая там неторопливо перебирала по берегу. Это красиво было, знаешь, Лелупский мост проезжаешь, и чуть правее, вот видишь, такая бухточка, там обычно в дневное время люди там супы скидывают или там какие-то там...
0: С правой стороны,
1: да-да-да-да. Она как раз...
0: Мы догадались, сослушайте.
1: Вот, и там стояла цапля, и которая вот презрительно... Кто-то кормит. Ну, думал, как неторопливую цаплю. Нет! Паука будем сегодня.
0: Ну, а я думаю, что цапля — это просто-напросто признак лета. Знаешь, лето, а цапли рыбу ловят на лилу.
1: Знаешь, такое, все, что нужно для настоящего утра. Лето, цапля и растворимый кофе.
2: Жизгара. Сейчас все будет.

0: Такой героический просто заход сразу с козырей. Смотрите, сегодня день Симона Боливара. Может быть, поэтому вот с такой песни мы начинаем вхождение в очередной квартал этого часа. Смотрите, Симон Боливар — это герой всей Южной Америки, по сути дела, освободитель эквадорский, как его называют. На самом деле, конечно, он и прогремел и на всю Колумбию, и Венесуэлю.
1: И Венесуэлю, да. И Венесуэлю, да. И он был не один, их было двое, потому что у него был еще партнер по имени Хосе де Мартин, который тем же самым занимался, то есть освобождением земель от испанского иго в Аргентине и Чили. И,
0: ужас.
1: Потом они вместе, в общем, были героями Южной Америки и, договорившись, решили, что главным героем будет Симон Боливар.
0: Так ненавидеть корриду и хамон, хотелось сказать. А знаешь, еще на что похоже? Хосе Марти с одной стороны, там Боливар с другой, так знаешь, как вот строят магистраль железнодорожную, и там вот два поезда такие идут, восточный и западный, но тут южный получается и северный, и они должны вот в какой-то точке встретиться. А там же тема была какая-то, ну ладно, встретиться, вот и все это дело, забьют они этот волшебный костыль, и кто будет главным железнодорожником, и дабы вот, чтобы не было конфликта интересов, потому что все мы помним из... книг и...
1: Сказок Шварца?
0: Я по поводу Боливара.
1: Да.
0: Ну, помнишь, фраза «Боливар не вынесет двоих». И там дальше там полковник Кольт вступает в дело.
1: А учитывая, что это все было в 1813 году, Боливар выглядел, на самом деле, это очень интересно, как декабрист. Вы знаешь, как Муравьев апостол с такой модной тогда стрижкой, с начесом на виски. Вперед.
0: Понимаешь, если вчерашних анализировать список, получается, еще один не пришел на там Сенатскую площадь. Там, типа внешне похож.
1: Я почему сказал? Потому что когда мы говорим Симон Боливар, такой освободитель Южной Америки, потом вспоминаем, что Боливар не выдержит двоих, сразу представляешь себе кого-то из вестернов Серджио Леоне.
0: Ну такого, и так, да.
1: Знаешь, ковбоя в шляпе, промасленного лошадиным потом в течение последних двух месяцев и так далее. А
0: красавчик.
1: Он был вполне себе такой в мундире ухоженный красавец.
0: А когда, наверное, так этот, который Хосе Марти, который с другой стороны, ему, наверное, когда говорили, слушай, Боливар такой там модный, говорит, да пошел он, говорит, я уезжаю, куда? Подожди, стой, куда ты? Он говорит, он же реально уехал во Францию, там поселился где-нибудь там...
1: В Ницце,
0: да, там, или там в Сан-Трампе, и сидит такой в белом, переживает, говорит, каково ему там, тому Монику? Слушайте, учитывая то, что у нас в основном сейчас взрослый контент, как хорошо, что Международный день БДСМ приходится прямо вот на 24-й
1: день освобождения Эквадора
0: от бананов. И мы сейчас можем запросто еще и вспомнить такой повод сегодняшнего дня. Итак, про БДСМ расскажет Алексей.
1: Вот это да. Ну нет, я, конечно, могу рассказать про БДСМ. Особенно интересно, откуда появилось название. Дело в том, что все думают, что БДСМ как-то надо просто расшифровать. Просто не получится, потому что эти четыре буквы расшифровываются как шесть значений. То есть, на самом деле, есть вариант, что БД, отдельно ДС и отдельно СМ.
0: Ну, СМ.
1: Бандаж и дисциплина, доминирование и подчинение. Соответственно, ну, СМ — это самое простое, садомаза.
0: Какая газета была СМ, когда вот в Латвии?
1: Садомаза, получается. Да, СМ сегодня. Не просто садомаза, а садомаза сегодня. Вся журналистика Латвии.
0: Знаешь, сколько раз во всяких социальных сетях вдруг появляется фото... У мусоропроводов сейчас такую красоту иногда люди выбрасывают. Ну, то, что не пригодилось или пригодилось, ну, а вот как бы один раз использовали, и все. И, судя по всему, какие-то БДСМные там варианты, там, типа, вот Пурчик не спал, там, типа, высмел Гравис, опять куку. И там коробка из-под чего-то такого. Вот как раз то, что люди приехали, вот, с днем рождения
1: тебя! Это потому что идет разгул вот этих доставщиков и заказов на интернет-сайтах, поэтому можно не оглядываться по сторонам, когда видит, как ты заходишь в магазин для взрослых, а просто-напросто заказать себе где-нибудь там в ночи.
0: И у тебя подъезд для взрослых получается.
1: И у тебя, значит, сначала дойдешь в ночи к ящичку, получишь это, собственно, оглядываясь по сторонам, придешь домой, а потом не понравилось, быстро пошел и на соседний этаж поставил, как будто это не ты заказывал. а кто-то из соседей.
0: Вот советы практичные такие кому-то, вот, пожалуйста, удиви их дворника, например.
1: Сегодня день собачьей жары. На самом деле, середина периода, когда, ну, не просто так, то есть это середина лета, но еще и связано с астрономией, точнее, с наблюдением звезд, потому что Сириус у нас восходит вместе с Солнцем летом, и вот эти 40 дней с 3 июля по 11 августа, которые во многих местах совпадают с максимальной жарой, они проходят у нас под знаком Сириуса.
0: Так как сейчас, я еще раз вернусь к пункту предыдущему, не то, что я сейчас за БДСМщиков буду топить, просто получается, я сказал тогда, что детей сейчас мало везут в машинах, потому что они на отдыхе, потому что у них сейчас каникулы. А римляне называли вот этого большого пса именно каникула, собака.
1: Большого пса-то они почему называли? Потому что Сириус, он у нас большой в большом псе. Да, не он большой пес, а он в большом псе.
0: Находится.
1: И поэтому вот эта собачка, каникула.
0: Каникула. Вот откуда? Блесните перед ребенком сегодня. Ну чё? Собака маленькая, как ты там, мой песик любимый, там, там совсем от дисциплины отвык. Слушайте, насчет дисциплины на дорогах, если что-то увидали, что действительно заслуживает внимания других автоводителей, допустим, новый знак появился, или вот вы едете там, не знаю, Waze вас предупреждает, что правый ряд будет перекопан, а вы видите, что не правый, а наоборот левый, ну, что-нибудь необычное такое. Смело делитесь этой информацией, не дели и не держите в себе. Хорошо, конечно, если у вас забит уже WhatsApp-номер нашей радиостанции.
1: Ну, а если еще нет, то можно взять и напрячься, забить его 229-4949, и тогда можно сказать, в одно касание будете нашими корреспондентами на дорогу.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, утро пятницы, 24 июля на календаре. Мы выезжаем на магистрали и улицы латвийской столицы. Дорожная обстановка от 1 до 2 баллов. Заезд на трудовые места проходит слабо, ну а трафик поистине лайтовый. Дороги загружены лишь на 19%. Средняя скорость движения в черте города 32 км в час. Два более-менее существенных затора от 5 минут. Это Густава Замгалагатва перед Бриевас в направлении порта и улица Круспилс по направлению Гранита. Отметим, что на этой неделе неожиданно снизился уровень аварийности. За первые три дня недели в Риге и столичном регионе зафиксировано 240 ДТП, то есть 80 за сутки. При том, что недели ранее средний показатель составлял 95 ДТП. Количество пострадавших также заметно снизилось, и с понедельника по среду травмы разной степени тяжести получили 19 человек, в том числе четверо на электрогаджетах, три велосипедиста и один пешеход. Совсем без пострадавших не обходится, но аварийность хотя бы меняется в лучшую сторону. И пару слов о погоде. Переменная облачность, выглянет солнце до 22 градусов и без осадков. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: И хотя мы вещаем с берегов Даугавы, сейчас вспомним другую речку латвийскую под названием Вента, потому что 1 августа в Вентспилсе прозвучат более 1000 лошадиных сил в рамках фестиваля драгрейсинга, который не просто будет фестивалем драгрейсинга, там еще и все это проходит на территории Вентспилсского аэродрома, а там еще, значит, некоторые трюки, например, прыжок на мотоцикле, представляете, 22 метра над самолетом будут отважные головы, что творить.
3: То есть это одновременно будет и дрэг-рейсинг, и авиашоу, и один из самых известных латвийских дрэг-рейсеров Норман Клацис будет принимать участие на своем легендарном Mitsubishi Evo 9. Говорил он в интервью, что попытаются они 402 метра преодолеть за 7 секунд. Я тут подумал, некоторые за 7 секунд еще и до сотни не разгоняются, а эти 402 метра, значит, за 7 секунд.
2: Представляете, там сколько тогда сотня метров там за одну секунду получается?
3: А запах.
2: Поэтому поклонники вот всего рычащего не просто где-то там в стороне, а поклонники передвигающегося на умопомрачительных скоростях и трюках, которые там покажут мастера латвийского драг-рейса, и так вас ждут именно 1 августа в Вентспилсе.
3: Это следующая суббота, если что.
2: Ну и, кстати, если что, в течение сегодняшнего эфира, если внимательно слушать то, что мы творим здесь в Шизгаре, пригодится эта информация для того, чтобы раз быстренько мы вам предлагаем поучаствовать, вот, например, как вчера.
3: Ответить на вопрос быстро, проверить слух свой, и если ответите правильно, получите 2 билета на тот самый фестиваль дрэг-рейсинга в Вентспилсе.
2: Представляете, через неделю вы уже там. А теперь вспомним о тех, кто рожден 24 июля в разные годы. Ну, мы говорили, что Латинская Америка всего, Америка Латина всего, день Боливара.
3: А на самом деле, самое главное, не сказали. Мы говорили, что день Симона Боливара, но не сказали, почему.
2: Почему?
3: Потому что у него в этот день рождения, вот так вот просто, 24 июля 1783 года родился герой Симон Боливар.
2: Как там? Que pasó? Потому что родился, и все. Давайте поговорим про человека с именем Франсуа, не Франсуа, а именно Франсуа Видок. Ну, типа, видали мы всяких видоков, ну, видоков. Авантюрный склад ума, дерзость, и вскоре создает ему славу одному из самых знаменитых преступников Франции. Ну, человек отсидел, побила жизнь за различные преступления, он решил...
3: Сейчас все удивятся, почему ты нам рассказываешь про этого видока? На самом деле удивительная личность, потому что вот он сидел, а потом решил пойти на сделку с властью.
2: И он набрался опытом, и тут, значит, ему говорят: слушайте, а не хотели ли вы этот...
3: Это он говорит, слушайте, а если я вам раскрою все наши воровские секреты, вы меня выпустите? А они ему говорят: ну, попробуй сначала. Ну, и так получилось, что он через какое-то время стал вот этим экстравагантным следователем.
2: Не просто, он возглавил целую стратегическую важную службу, полицейское подразделение, службу безопасности. Дружили с ним просто боги литературные. Там Бальзак, Гюго и Дюма отец, кстати.
3: Дюма отец родился чуть позже, чем Видок, но в этот же день, 24 июля, поэтому и дружили. Вероятно, встретились на одной из вечеринок в честь то ли одного, то ли другого дня рождения.
2: Один говорит другому, там, тот, который Видок, который Франсуа, говорит: Саня, ну это он там в этом по-небратски, там все-таки он постарше, чем...
3: А он мог говорить только Саня.
2: Саня!
3: Они французы были, он не мог сказать Саня.
2: Шура!
3: Шура! Саня.
2: Как ты насчет того, чтобы там, ну, там снивелировать расходы? Я не понял. Ну, конечно, у тебя днюха. Так, он же еще по понятиям там, как бы, несмотря на то, что говорит: слышь, давай там это, типа, я поляну там, а с тебя там все остальное там. Ну, поделили, вот так вот.
3: С тебя книжки. На самом деле, они оба были авантюристы, потому что отец Александр Дюма тоже был замечательным изобретателем, я бы так сказал. Помимо тех романов, которые мы знаем, он еще и знаменит их количеством, потому что написал он более 400 романов, 35 пьес, и собрание сочинений его составило 301 том. Здесь все подумали, а как же у него, откуда время бралось? Не только чтобы это придумать, но и чтобы это записать, все, разумеется, начали задумываться, что он использовал чей-то труд так называемых негров, которые выполняют эту черновую работу за писателя, который потом получает лавры.
2: Это было время до использования искусственного интеллекта. Тогда можно было интеллект использовать только естественный. Кстати, он же не просто еще художной литературой там был знаменит, там еще и поваренные книги, если что, там мастер кулинарных изысков, по сути дела, там...
3: Да и вообще, как бы, разнообразное, да. Ну, и был хорошим, я бы сказал, отцом. Потому что, да, помимо всего прочего, он еще и продвигал творчество своего сына, который, если бы не папа, может быть, и не стал бы писателем. Мы не знали бы мы этого Александра Дюма как... Александр Дюма отец.
2: Это вот то отношение, понимаете? Вот на школьные собрания ходил исключительно папа. Вот приходил в школу, там говорит, папа,
3: вы. В 1897 году, 24 июля, родилась героиня, красавица Амелия Эрхарт.
2: Ну, ты же опять про писателей говорим. Она же и писательница в то же время была.
3: Ну, а прежде всего, она, конечно же, летчица, потому что книжек ее, может, кто-то и не читал. Я вот, например, не читал ничего Амелии Эрхарт. Но восхищен тем, что это первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. Ну, во-первых, она сначала первой поднялась в воздух в качестве пассажирки. Понравилось. А потом сказала, я буду учиться, а поднялась в воздух в качестве летчицы. А потом она решила вот в начале 20 века, во время этих авиационных рекордов, там 7 дней без посадки, перелететь через там Атлантический океан вокруг света, а она решила вписаться еще и в эту гонку рекордов, совершила самостоятельный полет через Атлантику, ну а в итоге на самом деле пропала без вести над Тихим океаном, когда совершала кругосветное путешествие, а мы так решили, чтобы это было еще более романтично, никто на самом деле ее не нашел, никто не видел разбившегося самолета, и в конце концов она могла сесть на одном из островов в океане, и не то что до сих пор, но до конца 20 века там учить детей грамоте.
2: Ну, типа, там, как меня все достали? Я ушла от этой цивилизации.
3: От личного внимания, налогов и долгов.
2: И начала грамоте учить для того, что она же писательница, а кто-то должен быть еще читателем. Вот Игорь Ильинский в этот день родился, прекраснейший актер, и ироничный, и в то же время тонкий, и несмотря на то, что он многим знаком по более комедийным ролям, гротесковым на самом деле, а все, что касательно такой пронзительности, ему этого тоже было не занимать.
3: Вообще, это черта комиков первой половины 20 века, точнее, той школы первой половины 20 века, что все эти шутки, они были с каким-то подтекстом и, в общем, были, ну, не то, что сквозь слезы, но с каким-то таким, с какой-то глубиной, в общем, я так скажу.
2: Еще несколько известных по советскому еще кинематографу людей появились сегодня. Это Николай Гриценко, Григорий Шпигель и Ирина Мирошниченко. Ну, а закончим мы этот список. Вот она для тебя кто? Певица или актриса? Актриса или певица? Или танцовщица? В
3: для меня она танцовщица прежде всего. Да. Хотя мне кажется, что поет она лучше, чем танцует. А более меня поразила история про то, что в свое время Дженнифер Лопес застраховала свои ноги на $1 миллион. И я из этого делаю вывод, что если бы она была актрисой, она бы застраховала лицо или руки. Если бы была певицей, застраховала бы связки. А так как она ноги застраховала, она сама себя считает актрисой.
2: Давайте, успехов вам сегодня. Привет вашей и левой, и правой ноге.
3: И с днем рождения, если у вас день рождения.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Это мы, Шизгара, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Про реки слышали, реки будут. Сейчас вспоминаем реку под названием Вента, поскольку именно на ней в городе Вентспилс прозвучит более 1000 лошадиных сил прямо через неделю, 1 августа, в рамках фестиваля драг-рейсинга, который будет проходить не просто в Вентспилсе, а на территории Вентспилсского аэропорта. Стало быть, там еще и авиашоу вам будет продемонстрировано, элементы реального шоу. Представляете, там, например, ну, то, что будут за 7 секунд пытаться разогнать автомобиль, пройти за 7 секунд 402 метра. Представляете, 402 метра драг-рейсеры будут пытаться за 7 секунд. Или вот эта фантастическая история, когда автомобиль подпрыгнет на 22 метра над самолетом. Ну, когда вы еще такое увидите?
2: Да, значит, мы обещали, что мы дадим 2 билета на этот драг-рейс-шоу тому, кто правильно ответит на наш вопрос. Вопрос, разумеется, основан на том, что мы вам рассказывали, причем совсем недавно. Поэтому, в принципе, все, что вам нужно знать, это наш телефон 63-107-107. Наш телефон. И вот по нему надо будет звонить с правильным ответом.
1: Причем мы когда еще сам вопрос озвучим, мы после этого там этот телефон еще закрепим в вашей памяти. Ну а пока еще раз поздравляем с днем рождения всех появившихся на свет. Именно 24 июля. Вдруг забавно будет, если человек, который выиграть эти 2 билета на шоу в Вентспилсе 1 августа, которое как раз один из именинников. Потому что мы будем вспоминать знаменитостей, рожденных в этот день.
2: А ну и внимание, вопрос.
0: Проверка слуха.
1: Итак, несколько буквально минут тому назад мы вспоминали про красивую девушку, романтичную, такую по имени Амелия. Имя-то как красивое, которая и писательница, с одной стороны, но весь мир знал ее как... А вот как кого ее весь мир знал, кем была на самом деле для всех нас девушка по имени Амелия. Телефон 63-107-107, и что-то народ стал как-то сразу звонить. Такое впечатление, что как будто ждали, что мы именно про эту девушку будем говорить. Давайте познакомимся сначала, узнаем, кто вы и кем работаете. Тоже же интересно. Здрасте! Здрасте! Так, алло, так. Алло!
2: Что-то у нас сигнал.
1: Здравствуйте.
2: Слышите нас? Алло.
3: Плохо очень слышно.
1: Но мы вас отлично слышим.
3: Алло.
2: Как зовут вас?
1: Давайте следующий звонок, и человек, который вот будет в эфире, просто он понимает, о чем мы спросим, если проблемы там с передвижением. Просто он представляется, говорит, кем работает и кем была та девушка Амелия, и получает 2 билета на Drag Race Show с элементами авиашоу, которое будет проходить в городе Вентспилс. Телефон все тот же, 63-107-107. Здравствуйте. Ну а что, помучаемся, Леш, тоже ж движ идет, по сути дела. Итак, для всех тех, кто слушал буквально минут 10 назад эфир «Шизгар», это не затруднительно будет. Кто уже одной ногой, по сути дела, находится на берегах Венты, выпускаем. Здравствуйте. Здрасте. Кто вы?
3: Артур.
1: Привет, Артур. Кем работаете?
3: А работаю строителем.
1: Молодец, Артур. Ну а теперь, кем была девушка Амелия, помимо того, что мы ее знаем как писательницу?
3: Летчицей.
1: Справедливо, абсолютно. Итак, про Амелию Эверхарт мы говорили сегодня. Романтическая, по сути дела, но трагическая история. Но Артур не трагический, а совершенно фантастически будет присутствовать, с кем он решит сам. Итак, 1 числа августа месяца вас ждет город Вентспилс. Драг-шоу. Сильнейшие драг-рейсеры нашей страны, а также иноземцы приедут туда. Абсолютные рекорды. Шумные и очень необычные. В том числе вот этот...
2: Запах.
1: Меня как
2: это запах жженой, да, резины и выхлопных газов, вот это вот ощущение и звук.
1: Музыка,
2: это, конечно, самое главное.
1: Нас,
2: да,
1: связала,
2: считай. Артур, не вешайте трубку. Сейчас расскажу вам, как вы получите приз. А все остальные запишите и вбейте в память телефон 63-107-107. Это Радио Рок. Здесь всегда можно выиграть что-нибудь интересное.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Следим за трафиком латвийской столицы в пятницу на календаре 24 июля. И у нас по погоде вполне симпатичный день. Облачность переменная, временами будет светить солнце, осадков не ожидается, а температура до 20 градусов. С климатическими особенностями разобрались, теперь продолжаем движение только вперед. Благо в городе почти везде свободное движение. Трафик на уровне 2 баллов. Небольшие заторы есть, но они не превышают пару-тройку минут, так что говорить о них не будем. В остальном водители могут задержать лишь светофоры. Кстати, на днях появилась инфа о том, что на важном перекрестке Карля Ульмане Венебас-Гатве проходит реконструкция светофоров. В результате должна улучшиться организация движения и повысится безопасность транспорта и пешеходов. Ну что ж, хорошая новость, скоро увидим, что эта реконструкция принесет. А также напомним про человеческий фактор. За минувший четверг в Риге и столичном регионе произошло 70 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Будьте внимательны, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Царникава официально станет городом во время праздника Миноги. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адыжском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города.
2: Про стихию.
1: Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро. Решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации подобные сложившиеся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалось, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, не отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Пятница уже хорошо, а пятница с Шизгарой — это в квадрате, нет, в кубе, потому что нас двое.
5: Если вы накопили силы для того, чтобы выжать из себя хоть что-то в заключительный рабочий день этой недели, то мы к вам как раз как в подспорье идем.

0: Значит, забудете слова, если запомните хотя бы частоту 88.6, и, в принципе, можно и без слов обойтись, все слова они вам споют. Радио Рокс — это не просто так, это песни со словами, слова имеют смысл.
1: Да-да-да, вообще у нас настоящее, все настоящими голосами, естественно, для людей, которые привыкли вот встречать утро вместе с нами. Хорошее подспорье появления нас здесь. Я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Вспомни его, и оно придет, этот новый учебный год. Через 38 дней. Ассоциативный ряд у каждого с цифрой 38. Это прежде всего мультик про 38 попугаев. Мы не как попугаи здесь повторяем каждый день одно и то же. Хотя иногда хочется, там, чтобы бы стабильность, если
0: хочется
1: какая-то была.
0: Хочется попугайничество?
1: Ну, чтобы если стабильно. Говорит, какой классный день. Вот как попугай здесь. Все хорошо, мальчик хороший, например.
0: Это заклинание. Знаешь, да? Как бы... Да, то, что говорит попугай, можно рассматривать как идиотизм, а можно рассматривать как заклинание, которое, в конце концов, может быть, там на 1001 раз сработает.
1: Ну, а помнишь, сколько анекдотов было, когда попугай там, значит, жил у батюшки, перекочевал в другой там, или когда там попугай там жил у человека со сложной судьбой, и он другими там терминами апеллировал, и иногда это в жизни пригождалось. И попугаю, и владельцам. И до Нового года у нас еще 160 дней. Вот ни разу мы сегодня не сказали про погоду. Нет, про погодные условия у нас... Все говорят на радио. Вот,
0: причем разное.
1: Причем разное, да. А мы за стабильность. Мы вот вспоминаем то, что было конкретно в этот день. Сегодня ни разу не говорили о рекордах, которые на улице Дунтес были.
0: А рекорды у нас были, в общем, вполне, как бы сказать, не очень отдаленном прошлом. Потому что, оказывается, самый холодный день 24 июля был в 2020 году. А 2020 год у нас был
1: 6 лет назад.
0: Тот самый ковидный, когда я все уповал. У меня теория была, что он был такой жаркий, что именно из-за этой жары все и распространилось. А тут, оказывается, в июле-то было не очень жарко. 9,9 было перед рассветом 24 июля 2020 года. Зато в 2010 году, опять же, этого
1: щедрый года, получился.
0: Было плюс 30,2.
1: В 2010 вот. Году?
0: В 2010 году.
1: Смотри, совпадение. Это было в 2010 году суперрекорд, а у нас сегодня 10-й лунный день. Мистика? Фантастика, как сказал бы твой попугай.
0: А что говорят про 10-й лунный день астрологи? Говорят, что он хорош и удачен для начала любого дела, и важного, и незначительного. Что хорошо и помогает жить, то, что сны ничего не значат. Поэтому, чтобы вам сегодня не приснилось сгоряча, значит, можете об этом забыть. Случившиеся огорчения проходят скоро, а вообще в этот день хорошо начинать строительство. И еще он хорош для паровой бани. В 10-й лунный день рекомендуется размышлять над прошлым и настоящим.

0: настоящим, как говорится, над кармой своей. То есть... И нужно это делать, чтобы лучше представить себе траекторию, в которой ты идешь в будущее.
1: Знаешь, как это делается?
0: Ну?
1: Остаешься в костюме роденовского мыслителя, вот так садишься там, чело уронил вот на пятерню свою такую, бух.
0: Так.
1: Сидишь и вот все, говорит, что ты делаешь там, типа?
0: Тяжелое будущее, если так. Я бы лучше представил себе роденовским поцелуем.
1: Одним из двух. Слушай, а помнишь, когда медведь с бодуна идет? И лягушку, когда он нашел. Не, холодную, жабу большую. И он говорит, берет ладонь, протягивает, а она у него прыг сюда, доверительно. Он так подносит к глазам, говорит, ты кто? Говорит,
2: жаба!
1: А как тебя зовут?
2: Вова!
1: А что это, как дизель-шоу, что ли? Что это за меня такое? Такой, как тебя зовут? Он говорит, Вова. Он говорит, ой, Вова, как мне фигово. И когда он в этот момент, знаешь, в голове такая, сразу такая расслабуха начинается. Слушайте, я сегодня видел того, кто очень хотел поймать не жабу, а лягушку. Это была реальная цапля. Ну и вот она стояла по колено. Задумчивая такая была. Я думаю, приеду на работу, посмотрю, что-то
0: в приметах.
1: Нету цапли. Вот. Значит, это все хорошо.
0: Зато есть пауки, которые, если активно плетут паутину сегодня, то это к сухим дням. Судя по тому, что я вижу за окном, они неактивно плели паутину.
1: Какие-то, знаешь, это пауки, которые филонят от своей миссии. Там. А знаешь, они мудрые. Смотри. Паук плетет паутину, когда он ловит комаров и мух.
0: Да.
1: А сейчас пока мух и комаров, заметь, такого количества, как обычно в это время, нету.
0: То есть ловить некого ты
1: думаешь? Да.
0: А что плести паутину?
1: И птица такая, знаешь, смотрит, куда плести? Это мой комар, значит, оставил там сюда, я буду кушать. 9 часов 12 минут, приятного аппетита всем, кто принимает пищу.
3: Здесь начинается нормальный день.

0: поем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо!
1: А можно переберечь, конечно, эту песню для того, чтобы ее спеть где-нибудь там на выходных, в субботу или в воскресенье, особенно если будете в одиночестве время проводить. А можно и сегодня начинать, почему бы и нет, ведь пятница – это, можно сказать, вот начало.
2: Всех начал.
1: Всех выходных.
2: Смотрите, когда-то в этот день люди отмечали какие-то главные события своего региона, например, вот вся Латинская Америка этот день отмечает День Симона Боливара, освободителя. Эквадор, Венесуэла, Колумбия,
1: Аргентина. Я понимаю, вы до сих пор переживаете за то, что Аргентина второе место заняла.
2: Ты это понимаешь, я-то что переживать-то мне?
1: Не знаю почему. А за кого болел?
2: Я же в Европе живу.
1: Вот так вот все. Да. Так все прямолинейно. Живу в Европе, значит, за Аргентину не болею.
2: Да нет, мне на самом деле там всего хватило. Я рад. И, кстати, у нас не за горами новости спорта. И мнение журналистов, которая, между прочим, отличается от мнения FIFA, мы обязательно озвучим вот как раз вот в этом выпуске. Ну а пока, помимо Дня Симона Боливара, давай мы сегодня уже сказали, что сейчас детей нету в автомобилях, потому что они находятся там в состоянии...
1: Мы надеемся, что их нет.
2: Каникулы. Каникулы как переводится? Собачка?
1: Каникулы переводится как собачка.
2: Собачка, да, вот с итальянского.
1: Так подожди, ты про БДСМ хотел рассказывать, да. Про каникулы.
2: Каникулы, поэтому про БДСМ поговорим.
1: Значит, во-первых, почему каникулы? Потому что дни собачьей жары. Сегодня именно день собачьей жары, потому что на небе у нас Сириус, и вот эти вот 40 дней, когда Сириус высоко на небе, встает вместе с Солнцем, там проходит круг, считаются как бы именно собачьими днями, потому что Сириус в созвездии Большого Пса это, собственно говоря, собачка. Да, и поэтому каникула, которая переводится как собака, а дни у нас каникулярис диас, то есть собачьи дни.
2: А так как мы все под Древний Рим, ну, и там... Многие вещи затачиваем, вот по-нашему это каникулы. Но теперь про то, что чего не было в Древнем Риме, хотя, с другой стороны, некие формы у легионеров, они чем-то напоминали БДСМщиков, но это лишь была разминка такая перед боем. Международный день БДСМ сегодня отмечается, это от акроним БДСМ был придуман, акроним, потому что, понимаете, 8 букв, 8 букв, и ты...
1: Так, подожди, почему 8? 6. Вообще их 4, но они решили сэкономить.
2: 6 букв, потому что 3 аббревиатуры получается. Это неволя, бандаж, дисциплина, доминирование, подчинение и, ну, самое главное, конечно, там СМ. СМ это садизм и мазохизм. Что касательно веселых мемов относительно того, что люди, которые собирают мусор, они многое знают про всех нас. И вот эти фотографии были, когда в спальных районах в Риге вдруг расчехление происходило. Unpacking каких-то вот этих вот веселых коробочек с их содержимым. А на фотографии-то все было понятно. Другое дело, что непонятно, на третьем это было или на восьмом.
1: Ты имеешь в виду, когда кто-то вынес и оставил около мусоропровода не на своем этаже, чтобы не спалили?
2: А кричали, допустим, и на восьмом, и на третьем. И вот соседи думают, где это было? Где была семейная ссора, а где там Ивановы и Рабиновичи в гости зашли, например?
1: А еще веселее. Можно разыграть кого-нибудь и вообще просто заказать предметы и сразу их поставить где-нибудь вот на том этаже, который хочешь разыграть, чтобы они друг на друга думали. А, я поняла теперь, в чем дело. У нее же вот это, ну и пошло-поехало.
2: Слушай, ну если вспоминать, допустим, про такую эклектику костюмов рокерских, то есть коллективы, в которых я при всем уважении, тот же самый Рамштайн или там Умберто и Маго, там люди, которые, да и то, что на кисах когда-то было, да не только, там какие-то элементы как раз, которые можно рассчитывать. Ну, у Рамштайна, конечно, это в первую очередь.
1: Нет, ты знаешь, на самом деле много коллективов надевает такое, одевается так, что кроме как БДСМ, в них никого не заподозрить.
2: Ты спонсор там
1: сексов такой-то. Один Аксельроуз чего стоит.
2: Да! Чего ж ты самых-то главных-то?
1: Да, ну и многие эти парни в лосинах, они, в общем, провоцировали. Придумал праздник БДСМ, мы не шутим, на самом деле, действительно, есть такой, он почти всемирный день БДСМ, придумал его один барселонский владелец клуба, который решил, что таким образом он привлечет к себе новую публику, и так у него и получилось, поэтому считаем, что свое начало день БДСМ берет в Барселоне. Вот потом и думай, Саграда Фамилия, Рамбла и БДСМ.
2: Но там еще и Дали неподалеку от Барселоны бегал в свое время. Там как зайти никак не мог. Там, эх, ему бы в то время нормальную там аудиторию бы, нормально одетых там. Вот,
1: да, может, я сказал что-нибудь другое. А что еще у нас осталось? Еще остался очень важный такой повод. Сегодня Международный день заботы о себе.
2: Наконец-то.
1: Придумал его фонд, который так называется, фонд заботы о себе.
2: Представляешь, и ты бы сказал, а придумал, вы будете смеяться, тот же чувак, который придумал день БДСМ, например. Вот бы было забавно там. Ну, а он так он заботится. А
1: непонятно, кто больше денег заработал, между прочим. А фонд, который продвигал каждому понятную идею заботы о себе, или этот барселонский владелец клуба?
2: Слушай, обычно говорим, что самые нелепые праздники или самые оригинальные поводы дня придуманы за океаном. Так сегодня нет. Штаты как раз сегодня пуритане. Смотри, у них день кузенов и кузин. Если, конечно, вот они не в первой там группе поздравленных сегодня там находятся, то можете им привет передать. Сегодня день старых шуток, опять-таки. Опять-таки, а кто-то все время шутит на уровне там этих...
1: БДСМов,
2: да.
1: А еще ты забыл сказать, что сегодня день пионера Мормона.
2: Да я вот как-то...
1: Это не шутка никакая. Пионер Мормона.
2: Ты кто, мормон или пионер?
1: Это как, знаешь, маржинудисты.
2: Ну да. Да.
1: Да, ну, в общем, выбирайте, празднуйте.
2: Я пожарный балерун.
1: Или, по крайней мере, радуйтесь тому, какое утро вы проводите вместе с Шизгарой.
3: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: 9.29, мы сегодня чуть попозже Цою дали попить.
2: Имеет право, затянули. Погода да. такая. Смотрите, у нас сначала про теннис расскажем. Давно не было хороших новостей. И вот пришла таки из Гамбурга, как мы говорили, наша вторая ракетка страны Дарья Семенистая. Она в одиночном турнире выбыла из основной сетки. Ну, а вместе со своей новой партнершей по дуэтом, а это представительница Казахстана Жмек Куламбаева, они победили в очередной раз и теперь встречаются с чешским дуэтом прямо сегодня, с Кохмалечкова. Игра начнется в 13:00 по нашему времени. Поэтому, ну, если ваш ребенок, например, тяготеет к такому виду спорта, как теннис, я думаю, что сегодня какую-то информацию вы будете ждать от нас в понедельник, ну а сегодня к вечеру уже получите где-то из других источников. Теперь про футбол. Клуб РФШ вчера в Риге уверенно победил в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Перед ответной встречей обеспечил себе преимущество в 3 мяча. Это исландцев мы встретили в С3. Со счетом 4-1 игра закончилась. Кстати, в первом квалификационном раунде РФШ по сумме 2 матчей обыграл северо-ирландский Глентаран. И тогда общий счет 2 матчей был 4-1. А тут, смотрите, уже в первой игре такой задел. Ответный матч 30 июля в прекрасном Рейкьявике, в самом недорогом городе мира, с прекрасным айс-баром.
1: Думаешь, у них не оплачено?
2: Нет, я думаю, если кто-то, допустим, полетит туда, так рекомендую такую. Я рассказал, как я в айс-бар сходил?
1: Да,
2: нет?
1: Да.
2: Прелестная вещь. Потратите, ну, потом будет что рассказать. Параллельно, вот мы рассказывали, что в Слоке в 18:00 вчера Лепая принимала Австрию. Ну, почему вот в Лепае? Потому что, как вы знаете, там со стадионом теперь все плохо. И проиграли в Слоке лепальчане со счетом 0-2. Через неделю у клуба траву у дома вытоптали зрители во время 19 июля на концерте Прата Ветра. Долго она там будет произрастать. И ответная игра состоится в одном из самых городов Европы. Желаем тоже поддержать, мало ли кто будет там. Ну и самое фантастическое, что прилетело вчера. Какова Ауда, а? О, они-то в Бухаресте играли с самым, наверное, статусным, одним из самых статусных клубов Румынии, который ФЦ Бухарешта, как мы его привыкли, это ФЦСБ. Причем гости наши первыми открывают счет и на добавочной минуте ставят эффектную точку, то есть напряженный матч был. Ответка в 19:00 30 июля на стадионе Сконта. Смотрите, 30 июля. Сколько будет футбола у нас играться такого знакового. Ну и вчера мы озвучили символическую сборную, по мнению FIFA, по итогам чемпионата мира по футболу. Если вы не в курсе, там Хиль, который не Эдуард, а там вполне себе заслуженный американский вратарь из Парагвая. Порро, Кубарси, Ромеро, Кукурелья, понятно, Родри, Беллингем, Улиссе, Месси, Холланд и Мбаппе. По поводу прически Кукурелли, действительно, там есть такая пронзительная составляющая. У него особенный ребенок. И для того, чтобы он мог папу определить на поле, вот он поэтому не стрижется. Это...
1: А говорил, что на самом деле началась эта традиция с мамы.
2: Ну, понимаешь... Да, вот,
1: я думаю, что это семейная традиция.
2: Будем считать, что это так. Деликатный человек.
1: Да.
2: Ну, а мнение журналистов разошлось официальным выбором FIFA. Ну, понимаешь, официальный выбор FIFA в последнее время там вызывает вопросы и по отменам красных карточек.
1: Да, вообще FIFA вызывает вопросы, я тебе так скажу.
2: Ну, а после того, как вчера Трамп сказал, что видит, в принципе, Инфантино будущим генеральным секретарем,
1: да,
2: и говорит на вопрос, а как он будет это делать? И аргумент железный был. Говорит, смотрите, стран, вон сколько там, 183, допустим, да? А FIFA 200, если человек управляется с 200, там, что он не справится с меньшим количеством? Так вот, мнение журналистов. Там все-таки FIFA присудили индивидуальную награду лучшего футболиста. Это Родри. Ну, а журналисты все-таки считают, что Месси. Да, вот 39-летний аргентинец забил 8 голов, 4 результативные передачи. И довел он не нас до там уже состояния такого нервного срыва. Нет, он довел сборную до финала. Ну и поэтому там кто у них? Там у него, у Месси, 1179 очков. У Мбаппе практически, ну, почти в два раза меньше. 717. И Джуд Беллингем. Hey, Jude! Там еще в два раза почти меньше, чем у Мбаппе. Ну и вот такой разрыв. Слушай, начали мы с тенниса. Давай теннисом и закончим. Но таком международном. Теперь для участия в соревнованиях WTA. Понимаем, когда дамы участвуют. Игрокам, теннисисткам необходимо один раз пройти генетический тест, вот, который используется при определении биологического пола. Проверка может проводиться с помощью мазка в полости рта или анализа крови. WTA подчеркнули, что процедура будет проходить с соблюдением требований конфиденциальности и защиты персональных данных. Новые правила заменяют прежнюю систему, которая была основана на уровне тестостерона. Ну а теперь.
1: Я думал, Майку стерили.
2: Прикольно.
1: Тема была. Это самая старая система была. А докажи.
2: Сегодня. Видите, как начали БДСМом, теперь уже не отпускают это. Но это был спорт.
1: Если подожди, что. Еще самое главное не сказали. 24 июля 1908 года.
2: Да.
1: Пьер де Кубертен огласил лозунг олимпийский.
2: Рассказывай.
1: Главное, а не победа, а участие.
2: Вот и все так вот, кто едет, и говорит, действительно, что я поеду.
1: Но самое главное, где он это сказал? Он сказал не на стадионе, не на открытии, не на закрытии. Он это сказал на банкете. И одному богу известно, что он имел в виду.
2: Понимаешь, он мог это из спальни сказать, и тогда бы это было известно только двум людям. И поутру, понимаешь, если бы это не стало достойным. И такая приходит, и дама такой расстроена. Ну что, ну, сами понимаете, так все. Главное, что не победа, участвовал, и все.
1: А новости спорта в Шизгаре по будням в 9.26. С нами не только полезно, но и весело.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Культурный слой.
1: А вот есть люди такие, которые раз и куда-нибудь срываются, ну, даже в отпускной период такой, который принят здесь, ну, не принято. Большая часть осталась, допустим, здесь, а кто-то улетает, а ему по привычке хочется включить 6 градусов с утра пораньше. Поэтому телефончик-то есть, интернет везде есть, хочется верить. Не так, как в Юрмале работает, но более прилично. И вы берете этот интернет, подключаете, там набираете просто-напросто radiorocks.lv, и вот. И говорю я вам, Стас Флоренцев говорит вам привет.
2: Алексей Титов вам тоже говорит привет.
1: Вот, вспомните, буквально недавно мы еще говорили про БДСМ, потом мы стали говорить про барона Пьера де Кубертена, который там наговорил после банкета там относительно главное участие. И люди, которые амбициозно сказали, ну да, рассказывай.
2: Сидит, люди БДСМ.
1: Сидит какой-нибудь хоккеист с выбитыми зубами передними и думает, да, именно там. Просто вышел покататься.
2: Так, значит, давайте перейдем к культуре после всего этого. Значит, что случилось 24 июля в разные годы в культурном плане? В 1928 году в Индии Николай Рерих основал Урусвати, институт гималайских исследований. Ну и рассматривая вообще, ну, как бы знания из разных наук как нечто такое общее, синтетическое, Рерихи отразили эту идею в структуре самого института. Там были все нужные культурному ученому человеку разделы, я бы так сказал. Археологический, естественных наук, медицины, ну, была еще библиотека и специальный отдел для хранения находок, которые были найдены в различных экспедициях.
1: И бабулька там сидела, на этом охраняла потом. Вы что взяли там? Вам не положено.
2: И магия витала в каждом коридоре.
1: Да, там магия так витала. Там один как заходил там после там банкета с Пьером де Кубертеном, он посидит, подышит там минуты две, и магия такая летает, и все так, господи. Ладно, еще одно культурное событие. Помнишь, когда вот говорим слова, которые с детства, может быть, помним, через дефис, которые пишутся там...
2: Пол арбуза.
1: Пол арбуза, например, потом... ну, в общем, это Мачу-Пикчу, вот одно из таких показательных выступлений. Тоже как это, отзыв и пароль. Мачу-Пикчу, проходи. Американский археолог Хайрам Бинген открывает в Перу потерянный город империи инков, тот самый Мачу-Пикчу.
2: Мачу-Пикчу, да, Мачу-Пикчу.
1: А я пойму, не понял.
2: Тут тоже можно спеть так.
1: Да. Ну там фраза, с какой же песни вы? Ладно, город-то служил убежищем для последнего императора. Так и звучит. Причем не японского, а последний император. Сразу все, ха, чё? А тут нет вот.
2: В 1939 году, 24 июля, Михаил Булгаков завершил работу над пьесой «Батум» и отдал текст в МХАТ.
1: Чё? Пьеса «Батан» была бы такая. Ну, нет,
2: сейчас,
1: глупая.
2: Сейчас все батумцы покосились на динамике своих приемников. Ладно. Значит, в 1949 году, после 16-летнего изгнания, немецкий писатель Томас Манн вернулся в Германию. Томас Манн жил все это время на Курской косе в Литве. В Литве до сих пор проблема, как правильно говорить, Томас Манас. Когда говоришь, что он вообще не Манас, а он Манн в оригинале, они говорят, да, ну, значит, тогда Том Манн. Нет, все-таки Томас Манн. Подожди, Томас Манас или Том Манн? И очень сложно доказать, что все-таки Томас, но Манн. Имя литовское, а фамилия немецкая.
1: Повезло. Мама, папа так хотели, так и получили. Ты помнишь, как чувак подслушивал, как три девушки там говорят, я хочу, чтобы у меня, значит, был индеец, чтобы вот мне больше... А, три девушки, она говорит, я вообще считаю, что индейцы, они такие классные мужики, вот мне бы сейчас индейца какого-нибудь, они такие немногословные, надежные. А одна говорит, только еврей, потому что, значит, вот они такие семейные, они выживать привыкли, там все это говорят. А третья говорит, я армян хочу. Почему? Нет, грузина, почему? Потому что вот они веселые, они там, если что, там для меня там солнце, там звезду с неба доставят. И чувак выходит, говорит, да, разрешите представиться, там Гиви Тингачгукович Рабинович, или там, допустим, там, ну, сочетание может быть. Вот, ладно, давайте про события 24 июля 93 года. На первое место хит-парада журнала Billboard появляется группа UB40 с кавер-версией Элвиса Пресли «Can't Help Falling in Love». Хорошая песня там. У меня диск был в трех машинах, когда еще диски надо было. Вот когда настроение такое покачаться, я вот
2: UB40 включал. Самое интересное, что песня появилась в хит-параде благодаря саундтреку фильма «Щепка», а сам Пресли в свое время занял с этой песней только второе место. У него не получилось так добиться тех же высот, которые UB40. Это доказывает постулат, что побеждает не тот, кто пробивается с мачете по джунглям, а тот, кто идет за ним следом и учитывает его ошибки.
1: Еще бумажку показывают, на которой написан формуляр UB40. Если кто не в курсе, UB40 это, к сожалению, заполняли безработные в Великобритании, заполняют такую идею. Говорит, а что Пресли, у него и так все хорошо, там дембель отслужил, там денег полно, там золотой унитаз.
2: Закончим и кинопремьеры. Вспомним, что в этот день, в 1998 году, «Спасти рядового Райана Спилберга» появилась на экранах, и, по-моему, добились они каких-то там этих... наград. По крайней мере, за лучшего режиссера.
1: Получили. Вот видите, как начали, копнули там от Рериха и Мачу-Пикчу, а закончили все-таки вот уже и там Спилбергом.
2: Вот такой вот путь. А еще дальше у нас «Автомонитор». Вот после следующей песни сразу.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился не начинаясь. Трафик на максимуме перед 9 часами не превышал 2 баллов. Монитор в это время показывал лишь 6 несущественных затруднений на несколько минут. Примерно такая же дорожная обстановка остается и в данный момент. Магистрали и улицы в желто-зеленом секторе по шкале заторов практически везде можно проехать свободно. Коль с трафиком все хорошо, обратимся к сводке госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 70 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Патрульные составили 60 протоколов в сфере дорожного движения, больше половины штрафов, 32, было выписано за нарушение скоростного режима, в основном в жилом секторе или на знаке 30. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. С погодой сегодня все нормально и даже хорошо, переменная облачность с прояснениями, осадков синоптики не обещают, а температура поднимется до 20 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего дня и отличного пятничного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Ну вот даже Пол Маккартни замедляется уже, значит, утро наше немножко закругляется.
1: Да что там Пол, там целый Маккартни замедляется, потому что уже все отработано нами, во всяком случае, сегодня в пятницу. Хотим напомнить, что в эти выходные у вас будет много достойных поводов, многие из них связаны, конечно, с культурной программой какой-то, но помните, что во всем мире сегодня Международный день заботы о себе. Дорогие бескорыстные люди, привыкшие думать о ком угодно, только не о себе. Посмотрите, может быть, сегодня что-то стоит сделать для себя любимого.
0: Вспомните эту историю про маску, которую надо сначала надеть на себя, а потом на ребенка. Вот со здоровьем точно так же.
1: Ну и давайте не обгонять друг друга, потому что, как пьяный барон когда-то взял и сказал, главное не победа, главное участие. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов. До понедельника.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билеши сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда

Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это «Рок с деткой».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox. Билеты, билежу сервис.
1: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
5: Радио Рокс. Латвия.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билядэм, билишусцэ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.

0: Гель-гелированный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха, это образ вот этот, который у него появился, вот с иголками, вот этот, который всеми любимый, да? Когда-то было время, когда этого образа не было и в помине. Горшок, значит, на тот период, он очень много смотрел на ленинградский рок-клуб, он как Алиса хотеть быть, там еще чего-то. Но на сцене он, ну, был забавный, он же не сразу был уже такой полностью раскрепощен, он был скованный. Он выступал как? От него вот эта энергия перла, ну, как от всего коллектива, когда мы играли на сцене. Ну, туда-сюда по сцене ходил, например, допустим, и создавал какую-то такую хаотичность, да. То есть не было еще тогда слаженного вот этого мощного образа. Потом уже мы начали по-всякому формироваться, начал появляться образ, сценический имидж, но в действительности весь этот, как бы, набор артефактов может быть объединен одним словом, действительно, дружба.
0: Сказано на Радио Рокс.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем, ты гос.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус-сервис».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 миллиграмма на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.
7: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вскоре начнет действовать новый механизм по укреплению латвийско-белорусской границы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной страны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается незначительная облачность, которая будет усиливаться с запада. Днем местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральной и восточной частях страны температура воздуха местами поднимется до плюс 26 градусов. В Курземе, где возможна пасмурная погода, плюс 19, плюс 22. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В понедельник дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами возможны сильные грозовые ливни. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курземе до 27 градусов тепла на востоке. В течение следующей недели усилится влияние антициклона, поэтому осадков будет мало, часто будет светить солнце. В конце недели возможна 30-градусная жара, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
6: Землю,

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
4: Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Признаю сразу, что произошла промашка с прогнозом погоды. Завершая утреннюю часть автомонитора, предсказал по прогнозу, что якобы осадков не ожидается. Ну а затем сам попал под приличный дождь. В общем, все как мы говорим. Автомонитор – это хорошо, однако события на дорогах глазами очевидцев еще лучше. Звоните, рассказывайте, пишите по номеру 229-49-49 через WhatsApp на дорожные темы, особенно о том, что мешает движению. Сегодня в первой половине дня получил сообщение от Константина. В Кенгараксе на улице Прушу возле перекрестка с улицей Малновас из-за дорожных работ снят слой асфальта. Довольно большой перепад высоты. Будьте осторожны и снижайте скорость. Спасибо Константину, что предупредил. Также приходили сообщения об авариях, но это тема отдельная, и мы чуть подробнее о статистике за неделю поговорим в следующем выпуске через полчаса. Сейчас посмотрим на текущую дорожную обстановку. Магистрали и улицы загружены прилично, почти на 70%, и чуть более 30 заторов, среди которых можно выделить Карля-Ульманя-Гатве, особенно в направлении от Островного моста в сторону Юрмалского шоссе, улица Круспилс-Грани, это со стороны моста Славу, и тормозят два участка перед улицей Муренью на Югле, это Бриебас-Гатве и улица Юглас. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачи! В завершении выпуска полезная инфо от водителя грузовика Геннадия Левченко.
2: Добрый вечер. Есть информация для водителей, которые двигаются с Бабета в сторону Слока с улицы в Ригу. Знак 50 и стоит фоторадар.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». 88.6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С начала лета 5 детей выпали из окон. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способна вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр. Не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность.
2: Про Ригу.
1: В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцинееке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомственные проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В восточной части страны более солнечная. Местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: От заката до рассвета и снова до заката. С вами Радио Рокс, друзья. В начале нового часа группа «Место встречи», и его изменить никак нельзя. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и приятного вечерка в отличной компании под девизом «Рок жив». Начнем с 63-го «Happy Birthday» Джона Джи Пи Майо, британского гитариста, участника банды «Доктор Филгуд» с 77 по 81 и с 96 по 2004. Сам он уже в лучшем мире, однако оставил после себя много ярких треков в стилистике пап, рока, панка, рок-н-ролла и ритм-н-блюза. Для иллюстрации послушаем трек, на котором звучит гитара Джи Пи Майо. Называется он «Молоко и алкоголь». Но согласитесь, интересное сочетание. В январе 79-го сингл поднялся на 9-е место британского хит-парада. Итак, «Доктор Филгуд» и «Milk and Alcohol» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: На Радио Рокс «Князь» с треком «Пьеро», хотя у нас здесь вовсе не сказка про Буратино и компанию, а делишки важнецкие и серьезные. Впереди автомонитор, после чего вновь зажжем и запылаем под задушевные хиты от «Genesis», от Вячеслава Бутусова и от группы «Пилот» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7. Самые проблемные – Карля, Ульмани, Гатвы в направлении Юрмалского шоссе. Два участка перед Мурьюню на Югле со стороны Бриюбас Гатвы и со стороны улицы Юглас. И к 10 минутам подбирается затор на Краста в сторону Кенгаракса, где, по всей видимости, еще продолжаются дорожно-ремонтные работы на подъеме на мост Славу и перекрыта полоса. И далее напомним инфу от водителя грузовика Геннадия.
2: Добрый вечер. Есть информация для водителей, которые двигаются с Бабиты в сторону Слока с улицы в Ригу. Знак 50 и стоит фоторадар.
0: Скажем Геннадию спасибо, что предупредил, а сейчас хочется отметить, что на этой неделе неожиданно снизился уровень аварийности. За первые 4 дня в Риге и столичном регионе зафиксировано 310 ДТП, то есть в среднем 77 за сутки, при том, что на минувшей неделе аналогичный показатель составлял 95 аварий. Количество пострадавших также заметно снизилось, и с понедельника по четверг травмы разной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 4 на электрогаджетах, 3 велосипедиста и 2 пешехода. Ну что ж, статистика – дело хорошее. Если аварийность внезапно снизилась, это не повод расслабляться. Все внимание только на дорогу. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безаварийного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: 31 июля.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» Вячеслав Бутусов и «Девушка по городу». Однако в браке кому-то везет с женами, кому-то с мужьями. 24 июля 99-го Фил Коллинз в третий раз женился. На сей раз на модели и переводчице Ариане Цевей. Дама была из преуспевающей швейцарской семьи, однако и здесь не сложилось, не срослось. Через 7 лет, в 2006-м, они разошлись, как в море корабли. Развод обошелся Филу в 46 лямов зелени. Коллинз, при, в общем-то, далеко не геройской внешности, был по-любому завидным женихом, продав по миру более 110 миллионов альбомов. Недостатка в деньгах не испытывал, однако три женитьбы принесли ему серьезные убытки. Но подарили и пятерых наследников. Так что будет на старости радость. При этом о новых романах в личной жизни барабанщика в прессе не сообщалось. Слушаем трек 83-го года выпуска с названием «That's All». Вот и все. И прямо сейчас группа Genesis на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На радио Рокс группа 7Б с треком «Последний герой». А мы продолжим наиприятнейшим напоминанием о событии, которое случилось 24 июля 2019-го. Видеоклип группы Queen «Bohemian Rhapsody» был просмотрен на YouTube в миллиард раз. Рекордом стало и то, что трек, записанный до 90-го года, достиг такого показателя. Композицию создали в 75-м для альбома «Вечер в опере». Это отсылка к знаменитой кинокомедии «Братьев Маркс» 35-го года с одноименным названием. Давайте-ка еще и потому, что пятница, дадим огня и послушаем классику «Queen» и «Богемскую рапсодию». Кстати, от слова «богема», а не «богемия», как место на карте. И вся эта красота прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вузы призывают Министерство образования и науки пересмотреть поправки к правилам приема иностранных студентов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает Министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92%. От ВВП, в том числе около 58 миллионов евро, составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях.
2: Про санкции.
1: В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ продукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «ЛАТ продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «С.ЛВ», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Ел, Гави, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В восточной части страны более солнечная. Местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: На радио Рокс зажег черный обелиск с треком «Другие герои». А у нас продолжается вечернее действие под девизом «Рок жив». Ну а героями следующей истории стала ирландская группа U2. В этот день их студийник 93-го под названием «Зооропа» поднялся на вершину альбомного чарта «Билборд». Мне, откровенно говоря, этот альбом никогда не нравился, за исключением одного трека. Однако до него мы еще доберемся. Ну, во-первых, название. Его смысл во фразе Бона, который сказал, что современная Европа напоминает огромный инфозоопарк, где смешались реклама, ТВ и масс-культура. Во-вторых, альбом на редкость экспериментальный. Здесь звучит электронная музыка, эмбиент, техно, индустриальные шумы, приправленные синтезаторами. И, наконец, Боно в треке «Лимон» поет фальцетом. Одна из самых необычных вокальных работ в его карьере. Обычно мощный баритон, а здесь такое. Ну, в общем, слушаем и, может быть, удивляемся.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: На радио Rocks Animal Jazz с треком «Смайлик» мы тоже улыбнемся и продолжим движение в потоке, только вперед. Далее «Автомонитор», а затем все лучшее и любимое под фирменные ритмы «Радио Rocks». Очень скоро «Тирекс», «Ундервуд», «Браво», а также «Король и Шут» через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Rocks».
0: Это заключительный выпуск «Автомонитора» на этой неделе. Можно подводить итоги. Ну что ж, минувший час прошел активно, но так и не превысил 7 баллов. К этой минуте на мониторе уже пятерка. Дороги начали освобождаться от транспорта. При этом остаются напряженные участки, среди которых выделяется Карля-Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе. В другой части города остается довольно крупный затор на Бриевбас-Гатве перед Муренью. Здесь можно оставить от 15 минут. На Юглас тоже перед Муренью до 10 минут. За городом на 80-й региональной трассе ведутся дорожные работы в районе Туркалне, и есть заметный затор, также можно оставить от 10 минут. Общая обстановка продолжает улучшаться, на второстепенных дорогах и ближе к окраинам уже можно проехать свободно. Ну что ж, на этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Будьте внимательны, берегите себя, уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем отличных выходных в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетем, билишусер.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На радио Rocks Underwood с треком «Не спойлер», а у нас еще одна история, связанная с сегодняшней датой. Но 55 годиков тому назад, в 1971-м, сингл британской группы T-Rex «Get It On» стал в Англии номером один. Но это не просто самый известный хит группы. Многие считают, что именно с него началась эпоха глэм-рока. До этого рок был либо тяжелым, либо блюзовым, а Марк Болан показал, что он может быть одновременно ярким, танцевальным и сексуальным. До этого Марк играл в основном психоделический фолк, но с выходом «Get It On» у него появился новый образ. Блестки, цилиндр, боа из перьев и заразительный буги-ритм. После знаменитого выступления на британском ТВ началась настоящая тирекстази, массовое увлечение группой Тирекс. Этот глэм-роковый стиль чуть позже подхватили Дэвид Боуи, группы Sweet, Slade и многие другие. Название трека можно перевести как «Давай зажжем», но здесь есть подтекст. Как сказал Болан, «Get It On» — это отличная песня для занятий любовью. На том и порешим.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Veikalos Maksīmā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksīmā!
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
5: Радио Рокс.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма ветер в спину.

0: На Радио Рокс пикник с треком «Герой». Как раз у нас еще один музыкальный герой на очереди. Зовут его Эрик Клэптон. В 70-м он выпустил 7-минутную любовную оду, посвященную Патти Бойд, жене Джорджа Харрисона, который на тот момент был другом, но классический треугольник, мы знаем, чем закончился. Так вот, в ее честь он выпустил трек под названием «Лейла», а в 92-м Клэптона пригласили сыграть акустический концерт для MTV. Его записали под названием «Unplugged», в альбоме была и новая версия «Лейлы». Трек получил Грэмми в категории «Лучшая рок-песня», потеснив «Smells Like Teen Spirit» группы «Nirvana». Это было неожиданно, но факт остался фактом. На этом, друзья, мы простимся до понедельника. С вами был Владимир Тин и вечерний экшен «Рок жив». Далее все лучшее и любимое на Радио Рокс, а Эрик Клэптон прямо сейчас.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Thank you.
1: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабу Сердц.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билеши сервис ЛВ. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на Билеши сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Цинтри. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Радио «Рокс».

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишус Сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный.

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то она.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

оглох, на выдохе вдох. Чужая ложь гнет правду.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

моих подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.